Самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не самой, не сам